0: Дорогие друзья, с 1 по 31 октября 2026 года радиостанция 3Z и русская группа вещания проводят радиофон. Сбор пожертвований, которые помогут радиостанции выходить в эфир в течение года. Опыт радиофона 2025 года показал, что наши радиослушатели успешно жертвуют по трем каналам, которые я сейчас перечислю, в условиях, когда у нас не всегда есть возможность принимать ваши звонки в студии. Итак, первый канал. Наиболее удобный способ пожертвования – это перечислить деньги с вашего банковского счета на наш банковский счет, как вы обычно и делаете в обыденной жизни. Вот банковский счет наш. Westpac Banking Corporation, Westpac Bank, BSB 033-040. BSB 033-040. Аккаунт, счет наш. 42-85-71. 42-85-41. После оплаты позвоните, пожалуйста, по телефону 0419-533-142. 0419-533-142. И оставьте голосовое сообщение или пошлите СМС. Оставьте ваше имя, фамилию, контактный телефон и сумму оплаты. Мы с вами обязательно свяжемся. Это первый способ оплаты. Итак, с вашего счета на наш счет BSB 033040, счет 42-85-71, Westpac Bank. Не забудьте позвонить по телефону 0419-533-142, оставить голосовое сообщение или СМС с вашими фамилией, именем, контактным телефоном и суммой оплаты. Следующий способ пожертвования – это посетить интернет-страницу 3Z, станции 3Z, страничка www.3zzz.com.au. www.3zz.com.au. Здесь, когда откроется этот экран, нажмите кнопку «Donate» в верхнем, то есть «Пожертвовать» в верхнем правом углу. Когда страница откроется, нажмите один раз, «One time», потому что вы жертвуете один раз. Выберите сумму пожертвования и опять нажмите кнопку «Пожертвовать». В следующей странице внесите свои данные и имейл. Выберите программу Russian, русскую. Нажмите опять кнопку «Следующее» и заполните данные вашей банковской карты. И нажмите «Оплатить». Помните, 3Z принимает только Visa и MasterCard. Visa и MasterCard. То есть на вашей карточке должно быть лого Visa и MasterCard. Это второй способ оплаты. www.3zzz.com.au. Нажать кнопку «Donate». И дальше следуйте по инструкциям, ну, которые я, собственно, сейчас назвал. Они у вас будут перед глазами. И, наконец, последний способ оплаты. Это слушатели, у которых нет кредитной карты или вообще карты, они могут оплатить пожертвования чеком или money order, на обороте которых написать слово Russian, то есть чтобы знала станция, когда получит, что это русской группы, и отправить по адресу 3ZZZ, P.O. Box, почтовый ящик, P.O. Box 1160, Брансвик, это район, где мы располагаемся, Виктория, Вик, почтовый индекс 3056. 3ZZZ, P.O. Box 1160, Брансвик, Виктория, 3056. Это тем, кто захочет отправить чеком или money order. Не забудьте написать на обороте Russian. Вот такие три способа оплаты. Итак, первый, наиболее удобный способ – переслать с вашего банковского счета на наш банковский счет. Следующий способ – пожертвование через интернет-страницу 3Z. И последний – чеком или банковской картой. Спасибо за внимание.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Рады встрече с вами в эфире независимой русской программы общественной радиостанции 3Z на волне 92,3 МГц FM. Сегодня в студии с вами Вера Калашникова. Спасибо вам за участие в наших программах, за добрые слова в адрес нашей редакции. Мы всегда рады контактам. Звоните нам, присылайте свои сообщения, свои пожелания. И, как всегда, сегодня нас ждут новости России и мира, объявления, рассказы о интересных людях. И в эфире будет звучать русская музыка, наши любимые песни. Оставайтесь с нами на волне 92,3 МГц в среду с 8 вечера и в пятницу с 9 вечера. И, как всегда, начинаем мы передачу с новостей европейских агентств.
2: Морпехи НАТО отработали захват российского судна у берегов Шотландии. Бильд. Германия готовит гамбургский порт к переброске тяжелой натовской техники. Мерц и Рюте посетили штаб-квартиру первого немецко-голландского корпуса, отвечает за Балтику. Рюте прочитал письмо из Москвы о последствиях блокады Калининграда и призвал страны НАТО не беспокоиться. Цитата. «Ядерная угроза, отвлекающий маневр от неудач. Нужно дальше поддерживать Киев». Песков. «Не нужно считать письмо конфронтационным». Путин. «В нем ни слова ядерного ударе. Нападать на Европу не собираемся. Но если все хотят жить, давайте жить дружно. Блокада Калининграда получит ядерный ответ. Украина осталась без металлургии, а нам хватит дизеля». Конец цитат. Взрывы в Киеве, перекрыты мосты через Днепр. Испания, Бельгия и Польша передадут Украине ракеты для F-16. Киев, Вашингтону. Список пожеланий по адским санкциям против России. Британия и Япония расширили санкции против физ и юрлиц. Российский МИД объявил об ответной высылке венгерских дипломатов. Ультраправый олигарх Малафеев обвинил Байдена и его, цитата, «организованную преступную группу в краже хранившихся в США 10 миллионов долларов и финансировании ВСУ». Заведено дело от 15 лет до пожизненного. Начисляется неустойка. Осенний призыв 120 тысяч новобранцев. Генштаб обещает не направлять срочников в зону СВО. Пока же Госдума одобрила их отправку на тушение пожаров. Взрыв на химзаводе в Московской области. 7 погибших. Новак рассказал об атаках на 4 НПЗ. Путин. Экономика стабильна, охлаждение было сознательным. Теперь бы не переохладить. Росстат. Каждая третья компания в стране убыточная. Общее число заведений общепита за год снизилось почти на 8%. На доработку ИЛ-114 выделят еще более 4 миллиардов. РЖД в следующем году получит более миллиарда рублей господдержки на создание квантовой сети. Минцифры. Более половины магистральных линий связи требуют замены. Замена обойдется в 400 миллиардов рублей. Паслер обещает появление летающих автомобилей через 10-20 лет. Снова Путин. Скоро все будут ездить на китайских машинах. Хорошо это или плохо, не знаю, но дешево и качественно. Мои внуки говорят по-китайски, будут работать переводчиками. Средний срок автокредитов достиг рекордных 6 лет. Граждане взяли свыше 4 миллионов кредитов только за август. С 1 октября банки и микрофинансовые конторы ужесточили выдачу займов закредитованным клиентам. Минфин планирует получить с физлиц 1 триллион рублей налога на банковские вклады. Коммерсант. 4,5 миллиарда даст повышение штрафов за курение и пьянство. Ведомости отмечают переживания потребителей из-за роста цен на еду. Оптовые цены на горбушу за год практически удвоились. На картофель подскочили более чем на 3%. Посевные площади сократились до минимального за 18 лет уровня. В ЦИОМ число одиночных домохозяйств выросло более чем вдвое, с 20% в 2002 году до более 40% в 2020. Средний размер домохозяйства ужался с 2,7 до 2,2 человек. В Минстрое предложили вернуться к усадебному расселению семей для поднятия демографии. Кабмин предложил урезать расходы нацпроекта «Молодежь и дети» и одобрил проект о популяризации многодетных семей в рекламе. Ночлежка и Т-банк откроют в Питере новый приют для бездомных. Трамп. Добиться мира во всем мире можно, только уничтожив Иран. На Ближний Восток перебрасывается третий авианосец и 10 тысяч морпехов. Пезешкиан. Вашингтону следует отказаться от надежд поставить Иран на колени с помощью атак и убийств. Ксир направил письмо рядовым американцам. Меняйте власть. Штаты ввели санкции против иранских железных дорог и автопрома, а также против российских и китайских компаний за связь с Тегераном. Египет получит 320 миллионов долларов американской военной помощи за помощь в войне с Ираном. Поножовщина на рейсе Fly Dubai, следовавшем из Дубая в Тель-Авив. Нетаньяху заявил о сорванном исламистском теракте. Тегеран обвинил Моссад в провокации для разжигания антииранской агрессии. Пашинян не исключил присоединение Армении к антииранским санкциям. Алиев назвал экс-руководителей Армении военными преступниками и призвал не забывать антиазербайджанские высказывания нынешнего руководства. Пакистан ударил по Афганистану. 9 погибших. Спустя неделю после переговоров Трампа и Си Цзиньпина на Тайвань прибыли первые два из 66 американских F-16. Решетников долетел до США и выяснил, большая двадцатка против превращения торговли в оружие. Торгпред США Грин хотели бы поднять совместные пошлины против китайской стали. Хексит анонсировал создание командования по развитию автономного оружия. Маск войдет в руководство новой структуры Пентагона по изучению войны будущего. Штаты в очередной раз ужесточили санкции против Кубы под ограничением. Ими даже частный сектор. Трамп не исключил создание американской военной базы в Венесуэле. Хексит пообещал сократить 20% генералов, чтобы сделать армию еще летальнее. По всей Франции массовые протесты школьников против условий обучения. Ликорню собирает министров, обвиняет крайне левых, а заодно Меланшона. По всей Германии массовые выступления школьников против военного призыва. Мамдани появился на брифинге нью-йоркской полиции, где пообещали бороться с крайне левыми. Дисней уволит сотни рабочих в рамках обновления телевещания. Найки планирует сокращение рабочих мест из-за падения прибыли. Верховный суд все-таки разрешил Трампу высылку мигрантов в третьи страны. Сам Трамп направил силовиков в отделение почты для контроля над голосованием. Он же после двух неудачных попыток казни в штате Теннесси. Это должно быть легко, там нет ничего сложного. Financial Times пишет о нарастающих распродажах американского госдолга инвестфондами и предчувствии паники на рынке.
3: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: дорогие друзья! Сегодня в нашей студии очень необычный гость. Это поэтесса Ольга Данилова. Добрый вечер, Оля!
1: Добрый вечер всем!
0: Мы очень рады, что вы посетили нас, потому что увидели такую необычную афишу. Вы организуете музыкально-поэтический вечер «Ночь нежна». И он будет совсем скоро. Когда?
1: 24 октября в 6 часов в Русском доме.
0: Хорошо. Оля, скажите нам, пожалуйста, нашим радиослушателям, что побудило вас организовать такой необычный вечер, такой формат, объединяющий музыку и поэзию?
1: Вы знаете, не так давно у меня вышел поэтический сборник, а точнее в прошлом году, и я думала, как лучше оживить эту поэзию, потому что стихи должны жить, они должны, ну, как прийти к людям вживую, а не то, что они где-то на, допустим, пылится на полках. И мне пришла в голову такая интересная идея сделать вечер не столько о стихах, сколько об искусстве вообще. Дело в том, что на начале 20-х годов прошлого века началась эпоха художественных революций. В Америке рождался джаз, а в России появилось новое поколение поэтов, которое позже назовут поэтами Серебряного века. И вот мне пришла такая идея рассказать об этом новом явлении, об этих двух новых явлениях в культуре и взять людей на такое путешествие, пригласить всех на путешествие в это время, в время, когда рождались две этих формы, новых форм культуры.
0: То есть мы вернемся практически на 100 лет назад и вспомним вот это свои такие музыкально-поэтические как бы корни, да? А Оля, скажите, пожалуйста, давно ли вы пишете стихи? И если можно, не прочтете ли нам что-нибудь из своего нового сборника?
1: Да, стихи я пишу очень давно, с юности. Ну, если можно, я могу прочитать стихотворение, которое первое в моем сборнике, и называется оно «Нежности последнее причастие».
0: Будем очень рады.
1: Мой милый, ангел непорочный, за что прощение я прошу? За то, что счастье не пророчу и искупление не ищу. Поверь, не отнимай надежды, пойми, и мир найдет тебя. Прости, забудь меня, но прежде не потеряйся для себя. Не изменяй себе в сомнениях среди обмана суеты, не обвиняй себя в мучениях наивности и красоты. Живи, мой милый, не по книгам, иди навстречу жизни всей, но не суди и не завидуй судьбе, исполненной страстей. Ты к ней так странно безучастен и видишь только черный пруд, где нежности последнее причастие и сердце в руки отдают.
0: Огромное спасибо, Оля. А еще вот смотрите, вы могли же выбрать для сопровождения своей как бы поэзии разную музыку, но все-таки вы выбрали джазовую. Расскажите нам немножечко, почему вы решили соединить все-таки с джазом, и немножечко о других участниках этого вечера, о музыкантах, которые будут вместе с вами.
1: Мне кажется, джаз очень подходит к этой эпохе, к поэтам Серебряного века, особенно потому, что джаз также начал появляться и в России в это время, хотя сначала он был встречен в штыки, но потом появилось все больше и больше оркестров, и джаз прижился в России так же, как и новые стихи. Мне посчастливилось познакомиться с ребятами-музыкантами, которые, я надеюсь, будут сопровождать мое выступление и этот концерт. Это прежде всего Дмитрий Волкун. Он хорошо известен театралам русскоязычной публики. Это театральный директор и основатель театра Малевича. Он осуществлял постановки на английском и на русском языке. И, в частности, в Русском доме проходили его спектакли.
0: Да-да-да, уже достаточно много. Они сделали спектакли и на русском, и на английском языке, и привлекают очень много молодежи. Это замечательное такое новое у нас явление, Дмитрий. А кто еще будет с вами выступать?
1: Еще будет Максим Корягин. Я тоже надеюсь, Максим Корягин и Натан Джонсон. Натан — это пианист, он пианист-любитель, но он также известен в Мельбурне, так скажем, он в музыкальных кругах. А Максим, он прекрасный музыкант, играет на многих инструментах, и, мне кажется, некоторые зрители видели уже его представление, его игру. Он не так давно приехал из России, я надеюсь, он тоже присоединится к нашему выступлению. Мы будем репетировать 17 октября.
0: Здорово. Звучит очень заманчиво. Оля, и скажите, пожалуйста, такой особенный все-таки вечер, как бы в духе петербургских салонов. У вас есть какие-то требования к дресс-коду? То есть мы должны прийти в вечерних платьях, во фраках и смокингах или как?
1: Ну, это не обязательно, абсолютно не обязательно. Мне кажется, самое главное, что мы пытаемся воссоздать атмосферу петербургских поэтических салонов. Например, в Петербурге в то время открылся салон «Бродячая собака», и туда приходили музыканты, поэты, например, Ахматова, Гумилёв, все поэты Серебряного века, и атмосфера была, так скажем, ну, достаточно расслабленная. Конечно, если кто-то хочет одеться в этом стиле, будет очень красиво и атмосферно, но это абсолютно не обязательно. Просто приходите, будет интересно.
0: Я добавлю, что Русский дом, как всегда, приготовит небольшое угощение, легкие закуски, бокал вина, шампанского. Надеюсь, это будет такой незабываемый, очень необычный вечер, и он даст начало такому нашему литературному движению. Кстати, Ольга у нас, Данилова, секретарь литературно-исторического общества имени Миклуха Маклая, и мы с ней будем продумывать программу на следующий год, потому что хочется, чтобы поэзия не умирала для нас, для тех, кто русская поэзия, для тех, кто живет здесь, в Мельбурне. Надеемся, что будет еще что-то интересное. Огромное спасибо, Оля. Обязательно будем на вашем вечере. Ну, а мы, друзья, продолжим передачу. И сейчас немножечко включим ролик, подробнее расскажем о салоне «Бродячая собака», а в заключении этого блока дадим песню тех времен, это песня Александра Вертинского «Дорогая пропажа», редко исполняемое произведение. Оля, спасибо огромное. До свидания.
1: Спасибо вам. До свидания.
0: Повторите, Оля, пожалуйста, когда приходите, как купить билеты?
1: Приходите 24-го. Билеты в ссылке я еще раз сделаю пост на Фейсбуке или можно просто или в Инстаграме, или на Фейсбуке. Я буду еще.
0: А у входа можно купить билет? Будет у входа?
1: Очень вообще свободно можно и у входа купить, и просто заказать билеты. Как угодно, приходите.
0: Хорошо, Оля. Ну что же, желаем удачи и до новых встреч.
2: Сегодня, не выходя из комнаты, мы с вами поболтаем о литературных салонах Серебряного века, в частности, о «Бродячей собаке». Как вы знаете, Серебряный век — это расцвет элитарности салонной культуры. Среди самых известных салонов — башня Вячеслава Иванова, где гостей встречала импозантная Зиновьева Анибал, или салон Четыре Решковских с дивой Зинаидой Гиппиус. Салонная культура — это прерогатива дворянства, аристократии. Понятно, почему где-то к 30-м годам она почти сошла на нет, но все равно очень-очень жалко. А вот один салон таки сохранился еще с лохматых годов. Это кабаре-подвал или арт-кафе «Бродячая собака» в Петербурге. Все известные люди, бывавшие в кабаре, оставили там свой след. Есть известное стихотворение Игоря Северянина «Бродячей собаке». «Залай, бродячая собака, и ровно в полночь твой подвал, из-за булдыга и гуляка бегут, как рыщущий шакал». Богема в папах узаконен, гостей встречает Борька Пронин. Подвижен и неутомим. Друзья, вы все знакомы с ним. И рядом пышущий, как тульский, солидный прошлым самовар, распространяющий угар, известный женовраг Цибульский, глинтвейная дева, музыкант и, как тут принято, талант. Тут упоминается несколько важных имен. Борька Пронин, основатель и директор собаки, театральный деятель, актер и режиссер. Арт-кафе он открыл в подвале собственного дома. Женеврак Цибульский — это ближайший помощник Пронина, композитор. Георгий Иванов говорил об этой сладкой парочке так. «Пронин и Цибульский, такие разные по характеру и по внешности, дополняя друг друга, сообща ведут маленькое, но сложное хозяйство собаки. Вечный скептицизм графа охлаждает не знающий никаких пределов размах доктора эстетики. И, напротив, энергия Пронина оживляет Обломова Цибульского. Действуя не порознь, получился бы, должно быть, сплошной анекдот. Впрочем, анекдотического достаточно и в их совместной деятельности». По воспоминаниям, экстравагантное название родилось абсолютно случайно. Алексей Толстой, собственно, Пронин и Евреинов искали подходящее место в подворотнях Петербурга. И Толстой вдруг сказал: «А не напоминаем ли мы сейчас бродячих собак, которые ищут приюта?» «Вы нашли название нашей затеи!» — воскликнул Евреинов. Как вспоминает Сергей Судейкин, художник, расписывавший стены и потолок кабаре, у собаки на эмблеме есть вполне реальный прототип. Это дворняжка-мушка, которую он купил за 2 рубля. По дороге попался бродяга, продававший лохматого бесцветного щенка. «Какая прелесть!» — сказал Пронин. «Бродячий щенок! Нет, будущая бродячая собака! Купи его! Это название для нашего подвала!» Эта собака на самом деле долгое время жила в этом кафе. Здесь проводились поэтические вечера, театральные постановки, лекции, философские диспуты. В разное время этот артистический салон Серебряного века посещали Анна Ахматова, Николай Гумилев, Владимир Маяковский, Игорь Северянин, Константин Бальмонт, Всеволод Мейерхольд. Длинный список, просто пергамент разворачивается до пола. В общем, другие яркие деятели этой эпохи. Подвал был закрыт в Первую мировую, что логично. Но, правда, по одной из версий, из-за антивоенного выступления Маяковского. И возобновил свою деятельность почти в той же функции, только в начале нашего века, когда к нему вновь возник всплеск интереса. Сейчас там можно не только знатно перекусить и приобщиться к атмосфере Серебряного века, но и посмотреть разные постановки и концерты. Футурист Венедикт Липшиц назвал «Бродячую собаку» единственным островком в ночном Петербурге, где литературная и артистическая молодежь, в виде общего правила не имевшая ни гроша за душой, чувствовала себя как дома. Подвал начинал работу в 12 ночи. Туда действительно стягивалась различная творческая молодежь, чтобы посмотреть на выплывающую Ахматову или элегантного Гумилева. Самыми большими завсегдатами салона были как раз акмеисты. Именно поэтому в стихотворении Игоря Северянина создается скорее сатирически-иронический образ бродячей собаки. Но, видимо, чувствуется личная обида. Ну и футуристы появлялись там постоянно и читали свои стихи и поэзии. Но возможности аккредитации в буфете у них были куда как меньше. Между враждующими кланами футуристов и акмеистов все-таки чувствовалось напряжение, хотя некоторые из них лично дружили между собой. Ахматова посвятила «Бродячей собаке» несколько стихотворений. Например, такое. Все вы его знаете, конечно. «Все мы бражники, здесь блудницы, как невесело вместе нам, на стенах цветы и птицы томятся по облакам. Ты куришь черную трубку, так странен дымок над ней. Я надела узкую юбку, чтобы казаться еще стройней». Ну и так далее. Вся аудитория кабаре делилась на две неравные части — на собачников и фармацевтов. Первая категория представляла собой самый привилегированный творческий класс, а вторая — всего лишь публику. Первые привлекали вторых, а вот вторые приносили бродячей собаке и ее хозяевам прибыль. Были названы так с легкой руки Николая Сапунова, поскольку эти люди, как правило, имели очень отдаленное отношение к литературе и искусству и уж точно ничего не создавали.

Дорогие друзья, с 1 по 31 октября 2026 года радиостанция 3ZZ и русская группа вещания проводят радиофон. Сбор пожертвований, которые помогут радиостанции выходить в эфир в течение года. Опыт радиофона 2025 года показал, что наши радиослушатели успешно жертвуют по трем каналам, которые я сейчас перечислю, в условиях, когда у нас не всегда есть возможность принимать ваши звонки в студии. Итак, первый канал. Наиболее удобный способ пожертвования – это перечислить деньги с вашего банковского счета на наш банковский счет, как вы обычно и делаете в обыденной жизни. Вот банковский счет наш. Westpac Banking Corporation, Westpac Bank, BSB 033 040. Аккаунт, счет наш 42 85 71. После оплаты позвоните, пожалуйста, по телефону 0419 533 142. 0419 533 142. И оставьте голосовое сообщение или пошлите СМС. Оставьте ваше имя, фамилию, контактный телефон и сумму оплаты. Мы с вами обязательно свяжемся. Это первый способ оплаты. Итак, с вашего счета на наш счет BSB 033 040, счет 42 85 71, Westpac Bank. Не забудьте позвонить по телефону 0419 533 142, оставить голосовое сообщение или СМС с вашими фамилией, именем, контактным телефоном и суммой оплаты. Следующий способ пожертвования – это посетить интернет-страницу 3ZZ, станции 3ZZ, страничка www.3zzz.com.au. www.3zz.com.au. Здесь, когда откроется этот экран, нажмите кнопку «Donate» в верхнем, то есть «Пожертвовать» в верхнем правом углу. Когда страница откроется, нажмите один раз, «One time», потому что вы жертвуете один раз. Выберите сумму пожертвования и опять нажмите кнопку «Пожертвовать». В следующей странице внесите свои данные и имейл. Выберите программу Russian, русскую. Нажмите опять кнопку «Следующее» и заполните данные вашей банковской карты. И нажмите «Оплатить». Помните, 3ZZ принимает только Visa и MasterCard. Visa и MasterCard. То есть на вашей карточке должно быть лого Visa и MasterCard. Это второй способ оплаты. www.3zzz.com.au. Нажать кнопку «Donate». И дальше следуйте по инструкциям, ну, которые я, собственно, сейчас назвал. Они у вас будут перед глазами. И, наконец, последний способ оплаты. Это слушателями, у которых нет кредитной карты или вообще карты, они могут оплатить пожертвования чеком или money order, на обороте которых написать слово Russian, то есть чтобы знала станция, когда получит, что это русской группы, и отправить по адресу 3ZZZ, P.O. Box, почтовый ящик, P.O. Box 1160, Брансвик, это район, где мы располагаемся, Виктория, ВИК, почтовый индекс 3056. 3ZZZ, P.O. Box 1160, Брансвик, Виктория 3056. Это тем, кто захочет отправить чеком или money order. Не забудьте написать на обороте Russian. Вот такие три способа оплаты. Итак, первый, наиболее удобный способ – переслать с вашего банковского счета на наш банковский счет. Следующий способ – пожертвование через интернет-страницу 3ZZ. И последний – чеком или банковской картой. Спасибо за внимание.

в нашей рубрике «Это интересно». Сегодня информация из журнала «Вокруг света». Она посвящена шампанскому. Это новогодний напиток, который уже много лет у нас бывает на рождественском и новогоднем столе. Что мы о нем знаем? Вот, например, Коко Шанель, французский модельер, основатель модного дома, говорила: «Я пью шампанское только по двум поводам – когда влюблена и когда не влюблена». А император Франции Наполеон Бонапарт считал: «В победе вы заслуживаете шампанского, а в поражении вы нуждаетесь в нем». Да, шампанское – важный атрибут новогоднего праздника. Расскажем несколько фактов о этом напитке. Если выстрелить пробкой, открывая бутылку шампанского, то скорость ее может достичь 50 км в час, ведь давление внутри бутылки больше 6 атмосфер. Оно втрое превышает давление в колесе легкового автомобиля. Если на такой скорости пробка влетит кому-то в лоб или в глаз, дело может закончиться плохо. Поэтому, пожалуйста, не портите праздник, открывайте бутылку аккуратно. Из чего пить шампанское? Оказывается, мы пьем шампанского из флейты. Именно флют, это от французского флейта, название высокого и узкого бокала с прямыми стенками. В нем игристое вино не теряет пузырьки примерно полтора часа. В таких бокалах, как правило, подают любой сорт игристого. Хотя лучше они работают с блюдом или сухим шампанским. Если же вы предпочитаете полусладкое или сладкое шампанское, то тогда вам нужен другой бокал. Бокал под названием «шампанское блюдце». Он напоминает тарелочку на ножке. В таких бокалах шампанское быстро теряет пузырьки, но вкус его ощущается полнее. Как много пузырьков в одном бокале? Около миллиона. На самом деле, по размеру и количеству пузырьков судят о качестве шампанского. Шампанское, изготовленное по классической технологии, с дображиванием в бутылке, отличается одинаково маленькими пузырьками. А вот в более дешевом напитке, насыщенном углекислым газом, пузырьки могут быть в среднем крупнее и разного размера. Однако некоторые предпочитают именно такое шампанское. Крупные пузырьки легче раскрывают его вкус и аромат. Шампанское считается одним из самых быстро опьяняющих напитков, но опьянение – это легкое и поднимающее настроение. Такой эффект обладается кислородным голоданием мозга. Симптомом этого состояния как раз и является легкая эйфория. Причиной гипоксии, возникающей после употребления шампанского, являются те самые пузырьки углекислого газа, которые ускоряют всасывание алкоголя в кровь. В результате закупорки части капилляров кислород хуже разносится по организму. Ощущения при этом мы испытываем приятные, но организму своему вредим. Поэтому пить шампанское нужно в самых умеренных количествах. Оказывается, даже от пары глотков игристого шампанского может заболеть голова. Это, конечно, не моментальное возмездие в виде похмелья, но состояние неприятное. По всей видимости, здесь виноваты ускоряющие опьянение пузырьки, из-за которых сосуды сперва расширяются, а затем сужаются быстрее, чем при употреблении других алкогольных напитков. По другой версии, головная боль может возникать из-за низкой температуры шампанского. Для того, как виноделы научились создавать и хранить игристое вино в крепких стеклянных бутылках, вторичное брожение начиналось, само собой, в винных бочках. В результате некоторые из них не выдерживали давления и взрывались в подвалах.
Природу этого явления люди в те далекие времена не понимали и объясняли взрывы бочек кознями дьявола. Почему некоторые сорта шампанского так дороги? Стоимость шампанского зависит от технологии его изготовления. Классический вариант предполагает, что бутылки, в которых проходит дображивание напитка, каждый день понемногу переворачивают и чуть встряхивают. Эта процедура позволяет избавиться от осадка. Он поднимается вверх, после чего бутылку быстро откупоривают, сливают осадок, доливают вино и снова запечатывают. На автоматизированных производствах осадок моментально замораживают и извлекают из бутылки. Так в наши дни производится 90% шампанского. Это классическая технология сегодня. Дешевле всего обходится производство игристого вина по технологии насыщения газом вместо дображивания.

0: Ну что ж, друзья, наша программа сегодня подходит к концу. Мы очень благодарны вам за поддержку, за ваше участие. С вопросами о вступлении в нашу радиогруппу или с пожеланиями, предложениями об участии в работе нашей русской студии, звоните нам по телефону в офис радиостанции 94 15 19 28, повторяю, 94 15 19 28, или же на мобильный телефон нашему руководителю Олегу Быданову 0419 533 142. А мы ждем вас каждую среду с 8 вечера и в пятницу в 9 вечера на волне 92.3 FM. Участвуйте в наших передачах, участвуйте в общественной жизни нашей русской комьюнити. Давайте вместе сохранять русский язык, русскую культуру для наших детей, для наших внуков. Доброго здоровья вам, мои дорогие. С вами была Вера Калашникова.
1: Дорогие друзья, с 1 по 31 октября 2026 года радиостанция 3ZZ и русская группа вещания проводят радиофон. Сбор пожертвований, которые помогут радиостанции выходить в эфир в течение года. Опыт радиофона 2025 года показал, что наши радиослушатели успешно жертвуют по 3 каналам, которые я сейчас перечислю, в условиях, когда у нас не всегда есть возможность принимать ваши звонки в студии. Итак, 1-й канал. Наиболее удобный способ пожертвования – это перечислить деньги с вашего банковского счета на наш банковский счет, как вы обычно и делаете в обыденной жизни. Вот банковский счет наш. Westpac Banking Corporation, Westpac Bank, BSB 033-040. Westpac Banking Corporation, Westpac Bank, BSB 033-040.

Оставьте ваше имя, фамилию, контактный телефон и сумму оплаты. Мы с вами обязательно свяжемся. Это первый способ оплаты. Итак, с вашего счета на наш счет BSB 033040, счет 428571, Westpac Bank. Не забудьте позвонить по телефону 0419-533-142. Оставить голосовое сообщение или СМС с вашими фамилией, именем, контактным телефоном и суммой оплаты. Следующий способ пожертвования – это посетить интернет-страницу 3-Z, станции 3-Z, страничка www.3zzz.com.au. www.3zz.com.au. Здесь, когда откроется этот экран, нажмите кнопку «Donate» в верхнем, то есть «Пожертвовать» в верхнем правом углу. Когда страница откроется, нажмите один раз, «One time», потому что вы жертвуете один раз. Выберите сумму пожертвования и опять нажмите кнопку «Пожертвовать». В следующей странице внесите свои данные и имейл. Выберите программу Russian, русскую. Нажмите опять кнопку «Следующее» и заполните данные вашей банковской карты. И нажмите «Оплатить». Помните, 3-Z принимает только Visa и MasterCard. Visa и MasterCard. То есть на вашей карточке должно быть лого Visa и MasterCard. Это второй способ оплаты. www.3zzz.com.au. Нажать кнопку «Donate». И дальше следуйте по инструкциям, ну, которые я, собственно, сейчас назвал. Они у вас будут перед глазами. И, наконец, последний способ оплаты. Это слушателями, у которых нет кредитной карты или вообще карты, они могут оплатить пожертвования чеком или money order, на обороте которых написать слово Russian, то есть чтобы знала станция, когда получит, что это русская группа, и отправить по адресу 3ZZZ, P.O. Box, почтовый ящик, P.O. Box 1160, Брансвик, это район, где мы располагаемся, Виктория, ВИК, почтовый индекс 3056. 3ZZZ, P.O. Box 1160, Брансвик, Виктория 3056. Это тем, кто захочет отправить чеком или money order. Не забудьте написать на обороте Russian. Вот такие три способа оплаты. Итак, первый, наиболее удобный способ – переслать с вашего банковского счета на наш банковский счет. Следующий способ – пожертвование через интернет-страницу 3ZZ. И последний – чеком или банковской картой. Спасибо за внимание.